Radio Rubin. Твои най-любши хити. И ти сте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.